0: сел с грожеман асклейс. Ты главес нашему сою унистелес. Камиям суклис, ты кай саулей вил покила. А ты кишири детилей. Аш лаксу кек рейкес. Но слейкас
1: сет.